0: Space is infinite.
1: Я не отдам хлеб! Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй, заберите свой металлолом!

Выебал эту, выебал эту тачку. Пикадела, катадела, тяну парпаде. Попытайся додать деток моей хате. Братова, а здесь замена вещь.